Чуме чудесно, а? Кто планете чуен ток? Па ешт качечар, па ешт уй, тец, океан, капи пушимет, капи рарам, капи детим.